0: Живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social wipe.
1: The one fun is here, people, and they ain't gonna let you play, party, smile, shit, eat, make love or die without them trying to get involved. IF99 is your home of funk and Afrobeat. But be warned, if they see you getting lost in this music, they'll get scared. Don't let them stop you, Liberty City!

0: Liberty City, you are in the heart of Chemical America, where they'll give you a pill for every feeling you've ever had. How do you explain people who sit at home and watch ice skating, stock car racing or performance art? Hey, come on, that ain't funky, that's torture.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social wipe.
2: It's music from the days of high fidelity, before things got lo-fi with MP3s.
3: It's IF99, suckers.

0: Ridgewood City, Mellor Parks, and all you people on Duke's Expressway sweating up a storm. Turn on some of this funk and forget for a moment that you're getting bent over Mother Nicole Gill.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social wipe.
2: Legos in Liberty City. It's Femi Kuti, your master of international funk, bringing all you people the rhythm on IF99.
0: Manjil coming at you with some funk on IF99.